0: подвале мы мыльные органы с нами,
1: У вас на холодильнике смешные магнитики, а я еще в родильном доме выглядел подозрительно, был рожден.

лопатлы и коробку из-под тик-така с марихуаной. Мой адрес подвал, и каждый мутант, как брат мне. В туманном Амстердаме, в педантичной Германии, в наркотически зависимой Англии бодрится андерграунд с дикими визгами. И наш поезд уходит из Челябинской области в Кингстон.